Эцэр хабрака килахкар шинаах чалал яа хүн гихмас таханаас гарч ирэх башлаглах руу чилиев гомжих бенем ята сигурамент руна самах яат коч круин ичга ханта диос крараш кантра бист кадранта гиаро на манера специал ла бос де дитлан аптак шпоно чожер ур дезде ла 5 мañana a 8 ичга хингэт кривер чекта хунш програмасион пинак понач кабач чалал унатлах шина гавгин шингихтик чугак хунш кшбилин шбенан намшин mientras hago un plopa hasta el lunes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

0: FM.
1: Хавра хагт намд. Жохгүн хилал уурван гил. Гас хухнал лах гавад. Цгаг баник. Колла гаазран хилал.
2: Шахны зра ишхи.
0: Ач и.
2: Ишни. Акала.
3: Цга хариха.
1: Махонич их унагч чибигрич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их штоқилтаручи. Мишкола хунач нак нитсирна нармаг. Мишкола хув нак нкатерцибиях. نقصاخ قيخ، چقان كتر كويساخ، خراخي اجنق، اوتتا.